0: Deep Dark Fantasies.
1: Dick.
0: $300.
1: Boy.
0: Boy. Fisting ass. Boy.

0: That's amazing.
1: Thank you, sir.
2: Семен.
3: Словно магнит. У меня с тебя
0: побит.
3: Выйди в окно или слышишь?
0: Swallow my cum.
3: Но мне, пожалуйста, не снись.
2: Семен.
0: Дик. Бой. Дик. Бой. Dick. Yeah. Ah. Oh yeah.

0: 哈。
1: Ain't no, my good, or master.

Boy.

0: sex. Fisting. $100.
1: I'm learning
0: it. Fisting ass. Do you like what you

You're gonna have a gay party up here.

0: Fuck you.
1: Oh, fuck you, little cat.

0: этом говорить.
1: Трудно было.
0: А, ну понятно. Так, ну что, сколько стоит?
2: Fisting is 300 bucks.
1: 300 баксов он хочет.
0: 30, да?
1: 300.
0: Я. Сколько?
2: М?
0: Ты чего? Да я в Питере за эти деньги могу новую машину купить! Это что за...

0: Leather pants.
1: Туман рассеется.
0: Get your ass back here.
1: Сейчас мы просто по 100 грамм и не
0: swallow fucking cum.
1: Но рановато.
0: Penetration

0: suck some fat cock. Come
1: по рукам телефон, на все голоса говорит fuck you.
0: With that cock in my ass. Come
1: в рукаве и перчатки в карманах шепчут
0: all you D-Rats done enough. It's my cock.
1: Но странный слух.

Sunday.

got a fat cock. You got a fat cock.

0: Dungeon. Dungeon.
1: Dungeon. Здесь я вырос, братцы, здесь мне пристыдно. Любят здесь
0: дуэйно
1: или
2: сам дек.
1: Семья мать родная, рядышком. К островам зеленым можно вброс. Неизвестный город, и нет здесь ни одной. Здесь моя
0: Дунжин,
1: здесь мой родной.
0: Эй, Дунжин, хаос.
1: Мясо, комбинат по заводскому.
2: Дуэйно,
0: дуэйно.
1: Рядный смысл,
0: орли, хаос.
1: То, что пригласят или нальют. Эй,
0: Dungeon House.
1: Вот мой родной по заводскому. Я иду пустой, подбить мой карман. Все же рад, что возвращаюсь, но понятно, как вина. Казацкий знакомый автобус номер 5. Кстати, в этот очень сложно влезть. Здесь как банк еду я. Но все же, елки-палки, люблю я
0: строй.
1: Это не Одесса и даже не Ростов. Но скажу вам честно и даю все 100. Здесь ничуть не хуже, как ты не крути. Вам любовь Бог это подтвердит.
0: Эй, Данжен, Хаус.
1: Мясо, комбинат по заводскому. Точно пригласят или нальют. Эх,
0: Dungeon House.
1: Вот мой одной по заводскому.
2: Glory, no.
1: Я иду пустой, поднесу мой карман. Я все же рад.

0: Нас зовут
1: Boy Next Door.
0: Жизнь
1: Gay Party.
0: Упрямая, но держать
1: Finger.
0: Упрямая.
1: Fisting.
0: Что бы ни случилось.
1: Do you like what you see?
0: А я ясный
1: Dick.
0: Оставляет
1: My ass.

корнями вырвут голову. Ебануты на голову, ударил в голову, корнями вырвут голову. Hello, Rich Huckin' Morning. Sorry. Password. Come shot. Fits.

0: Где это?
1: Latest.
2: А, так, пацаны.
1: As we can.
2: Такая только у меня и у
1: вас.
3: Вы готовы, дети?
1: Yes.

0: deep dark fantasies.
1: Dick.
0: $300.
1: Boy.
0: Boy. Fisting ass. Boy.

0: That's amazing.
1: Thank you, sir.
2: Semen.
3: Словно магнит. Он меня с тебя
0: поймет.
3: Выйди в окно или слышишь?
0: Swallow my cum.
3: Но мне, пожалуйста, не снись.
2: Semen.
0: Dick. Boy. Dick.

0: toxic semen.
1: Ярчик.
0: Bondage.
1: Всех на свете наш.
0: Anal. Любит. Boy next door.
1: Мы сегодня.
0: Guitar.
2: Coming.
1: Будем с вами все.
3: The spanking.

existing is 300 bucks.

0: here.
1: Okay, good enough.

Toxic, you're pissing me, no. We don't act toxic, it's love.

sacrifice so that we might.

0: next door.
1: Здесь чудит, а под окном чуть дышать.

0: Gotcha.
1: Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise.
2: Dirty shit.
1: Огражден звуковой стеной. Непробиваемой, хоть и невидимой.
0: Gotcha.
1: Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise.
2: Dirty shit.
1: Огражден звуковой стеной.

Oh,

0: Like what you see.
1: No, that turns me off.

0: никто, никто.
1: Напишу тебе письмо про то, что больше не могу.
2: Секс.
1: Про то, что больше нет.
2: Sex.
1: Про то, что я...
2: Секс.
1: Не забыл тебя. Про то, что... Панил хотел, чтобы...
2: Дик.
1: Стал, оделся и пошел, а точнее...
2: Swallow.
1: Но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь... Я... Больше
2: $300
1: нету скоро кончится
2: Latex.

0: Почему все не так? Вроде все как всегда.
1: Dungeon Master.
0: Опять голубой.
2: As we can.
0: Тот же воздух и та же.
1: Bad cock.
0: Только Gabe. И вернулся из боя. Тот же,
1: As.
0: Тот же
1: Suction.
0: И та же.
1: Bad cock.
0: Только
1: Gabe.
0: Не вернулся из боя. Не в попа и не в такт подпевал. Всегда говорил про то, мне секс давал. Он вставал, а вчера не вернулся из боя. Мне секс не давал. Он вставал, а вчера не вернулся из боя. То что теперь не
1: бой next door.
0: Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто задуло, как не вернулся из боя. Для меня будто задуло, как не вернулся из боя. Нынче по ошибке окликнул его я. Друг, оставь. А в ответ тишина. Gabe. Вчера не вернулся из боя. Друг, оставь. А в ответ тишина. Gabe. Вчера не вернулся из боя. Наш... Нас не оставят в беде. Наши как часовые отражается
2: Семена.
0: Как в воде
1: Dungeon Master.
0: Стоят голубые, отражается
2: Семена.
0: Как в воде
1: Dungeon Master.
0: Стоят голубые. Нам и места
1: for dungeon.
0: Хватало вполне. Нам
2: Семена.
0: Текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это
1: Bad.
0: Не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это
1: Bad.
0: Не вернулся из боя.

existing ass. Re-re-hard to the box.

0: 乗って。
1: Yeah.

0: Homem.
1: É. Ah, sim, menor.
2: Boys, bottom, gay, website.

0: Call me.
1: Semen.
2: Boys bondage gay website.

it's so fucking deep. It's so fucking deep.

Suction.

0: Очень
1: My anal.
0: На грани. Все время боюсь сорваться.
1: Coming, this thing.

0: все твои. Я знаю, you like what you see. А надо было удалять открытые закладки. А помнишь, ты послал он, когда я сак сам треклятой доте. Че ты косишься на
1: Latex Club? Don't you know the man?
0: Будет против. Сядь, сядь мне на
1: Ленкак.
0: Сядь, сядь мне на
1: Ленкак.
2: Нико, Нико.
3: Ты мне оставил
1: Данжен
3: Лилипутские дикпики. Кидал подборку из
1: Вебсайт.
3: А сегодня
1: Ash.
3: Лично я буду черным
1: Данжен.

0: Bad cock.
1: Sad, sad man.
0: Bad cock.
1: Bad cock.

0: Bad cock.
1: Sam. Sam.
0: Bad cock.
1: Sam. Sam.

топовых ультрасек. Это ультрасек. Для тебя это войнер. Я включаю ультрасек. Ты мне не важен. Это ультрасек. Для тебя это войнер.

Terima kasih.

hanging up.

0: Point. У каждого здесь есть своя
1: именно.
0: Как правильно здесь oh. Я не знаю. Лишь хочу
1: this thing.
0: Своих много
1: finger.
0: И на взлетке, чтоб
1: именно.
0: Как отлетали.
1: Swallow cum.
0: Друг на друга под утро. Ведь нам не
1: this thing.
0: Вместе ты знаешь. Во взрослой жизни очень много
1: знаешь.
0: Лишь просто тает.
1: Yes.
0: Вместе
1: fucking coming.

0: boy next door.
1: Another spanking.
2: Опять согрел он кучу
3: плейс.
2: И стали они всем
0: тактик.
2: Когда отвалился весь рейд, остался один
0: boy next door.

0: вместе.
1: ДПС нет в ключе. В этом нет. Я тебе напас, даже ласково дадам.
2: Стык.
1: При этом.
2: Фингер.
1: Yeah. Мой прадед был.
3: Билли Харрингтон.

0: Тебя так мило.
1: Fucking coming.
0: Fuck you. Sometimes
2: я не сильный как секс.
3: Falling so hard.
2: Покрыть door. Территорию.
3: I rip

Semen. Fisting. Movie star. Master.

0: Я должен привлечь внимание.
1: Swallow pump.
0: Не самый лучший способ.
1: Oh yeah.
2: As we can.
0: 2023.

0: Boy next door. Fisting.
1: Semen.
0: Boy next door. Deep, dark, and deep.

0: Эй, но
1: не заметить невозможно их волшебных
0: гей-вебсайт.
1: И одну из них
0: do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: boy next door
1: систы тебе до утра в одну из них легко и просто
0: do anal.
1: Но если ты обычный
0: master систы
1: никогда такие звезды такие
0: семена
1: как она такие
0: boy next door
1: звезды такие
0: слышь.

0: Two Fat Cocks.
1: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
0: Two Dark Fat Food.

0: друга Блэка.
1: Начальник Билли Харрингтон.
0: Вообще, я
2: слышал
0: образование. Родители хорошо занимались Game. Воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или
3: celebrate, или suck some dick.
0: Программа типичная. Дать dick. Взять. И каждый день кто-нибудь coming. Начинает ко мне приставать. И чтобы как-нибудь разнообразить собственный трек-лист, я решил запеть свои песни. Ведь я голосист. Сочинил песню, пою ее иногда для местных. Песня про то, как
3: finger deep in my ass.
0: Слезливая такая история с простым припевом.
3: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass.
4: Кто это поет, а?
3: Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
0: Песня дерьмо, конечно, но мне нравится. Говорят,
5: such good sass.
0: И я должен прославиться.

0: In my ass.
1: Я реально поднялся, я реальный пацан.
0: Finger in my ass.
1: Слова братан для нашего столика.
0: In my ass.
1: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
0: Finger in my ass.
1: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass. Way next door.
1: Доволен, выписывает.
2: $300.
1: Рекомендует меня всем своим друзьям. Вы слышали? Он рекомендует меня всем своим друзьям.

0: ass. Finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ, а дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду, вот есть же нормальные песни.

0: anal,
1: boy,
2: semen,
0: dungeon master, finger,
2: dick.

0: suck some dick.
1: Gay bang.
2: Утро очень красиво. А лошарка стал до хуя.
1: Oh, man. Anal.
3: The semen.
4: Fisting.
5: The spanking.
6: Suction.
1: Gay party.
2: Тут все есть, что тебе надо. Поскорей беги по ссылке в описании.
7: Welcome to the club, man.
1: Oh, yeah. I'm fucking coming.
8: Thank you, sir.
5: Pull up on my pants.

0: семен.
1: Не глупи. Ты же не хочешь, чтобы у тебя был
2: секс?
1: У меня?
2: Без любого.
1: Ведь если...
2: Slave.
1: Все свое...

0: suck dick.
1: Сегодня буду много. Удалю все твои
0: gay website.
1: В моем телефоне. Меня найдут, когда придут.
0: Boy next door.
1: И первым с утра накормит ладони твои.
0: Stick your finger in my ass.
1: Ты опять все не понял. Оставь меня.
0: Suck dick.
1: Без мне больше не больно.
0: Fisting banking.

0: Где ты?
1: Сапёр.
0: А, так, пацаны.
2: As we can.
0: Такая только у меня и у Алисы.
3: Вы готовы, дети?
2: Yes.

are fucking coming. Взорвал я катаюсь, нам не лучше, хочется.

0: Sector
1: make me fisting.
0: De легко.
1: Penetration penis.
0: De легко.
1: Master.
0: Карты пицца. Только голд.
1: Oh, swallow
2: semen.
0: Целиком. Sector
1: make me fisting.

0: Slay.
1: Бой. Ну так, когда ты где-то нет никому за тебя делать, ты заведешь какой-то там, ну,
2: boy next door.
1: Там, не знаю, какие-то речку может делать. Ну, с кем разделить, поделиться,
2: как
1: с кем-то хотелось. Вот идешь и видишь, и ты домой приходишь, а она там сидит, это на тебя ссорит, от тебя зависит, надеется, что ты вот принесешь.

0: Some dick.
1: Get your ass.

0: gay sex.
1: Ой.
2: Ты что так?
3: Называет
2: в ухо. Не плачь. Моя молодость. Нам бытовухи. Мы еще многое можем. Нам только
0: под... Suck some dick.
3: Get your ass down from here.
2: Пока нас еще не зарыли в землю.
3: Как fucking slut.
2: Списанных. Ненужных.
0: Fucking cunning.
2: Немодных. Неизлечимых. Бой. Моя молодость. Обязательно будет тем...
0: Anal.
1: Enjoyed the lash of the spanking.
2: Selena, diet.
0: Oh, I'm coming.

0: Dungeon Master. Ehi, no. Latex gloves. Gay.
1: Come on.
2: It's half mode.

Dungeon Master. Fuck. Bam.

0: Master.
1: Давно не едет нужным

0: Thank you.
1: Тут крепко держит Рамус. А местный не любит играть и не умеет лепить снежную
2: Испак
1: и не будет шопа. Уехал
2: бой next door
1: туда, где гэмор джобы. Синий, как медный купорус, куда синее, чем аватар. Какой еще путь? Я будто в лодке качаюсь, петляя путями. Парни в темную подворотню, заводя эту
0: катюнку
1: новогоднюю. Но подскользнувшись, падая нырнуть, умудрился головой на холодный и так уснуть. И снежная будочка неуклюже падает на меня, но утречка обнаружит. За ночь заваленная сукропами
2: fucking calm.
1: Я наймаю тело сотрудницы
2: Gay website.
1: И я кричу, что
2: yes.
1: Холодно пришел.

0: Dungeon.
1: Dungeon. Dungeon. Здесь я вырос, братцы, здесь мне пристыть. Любят здесь
0: ду анал.
1: Или
2: саксом дек.
1: Семена мать родная, рядышком. К островам зеленым можно вброс. Неизвестный двор, и нет здесь ни одной. Здесь моя
0: Дунжин,
1: здесь мой родной.
0: Эй, Дунжин, хаос.
1: Мясо, комбинат по заводскому. Здесь как твои банки еду я, но все же елки-палки люблю я
0: строй.
1: Это не Одесса и даже не Ростов, но скажу вам честно и даю все сто. Здесь ничуть не хуже, как ты не крути. Вам любовь Бог это подтвердит.
0: Дунжин, хаос.
1: Мясо, комбинат по заводскому. Точно пригласят или нальют.
0: Дунжин, хаос.
1: Вот мой одной по заводскому. Я иду пустой, погиб синий мой карман. Я все же

0: suck some dick.
1: Мечтаю, лай-лай-лай, зайди, а я схожу за пивом. Лай-лай-лай, знаю, сохнешь по мне, как
0: семен.
1: Лай-лай-лай, любишь ты, когда делают больно. Лай-лай-лай, если хочешь со мной, значит, будь. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то, меня несет. Лай-лай-лай, ты зайди, а я схожу за пивом. Лай-лай-лай, знаю, сохнешь по мне, как
0: семен.
1: Лай-лай-лай, любишь ты, когда делают
2: фестинг.

0: all come.
1: Чтобы
2: Dick.
1: Поймать как Марка
3: Дархолм
1: Еще та, но жаль, что я не
2: Endured the lash, the spank.

0: ведет себя так, как не надо. Либо она сразу
1: Dungeon Master.
0: Ты тупая.
1: Artist.
0: Себе не платит.
1: The main

0: fucking latex glove.
1: Трудился.
0: І дерево поросшим мхом скрипяло.
2: Семена,
0: как живые, но тут раздался в
3: данжен.
0: Кто?

0: latex glove.
1: Hold on, you wee wee.
2: The semen.
0: Dungeon master.

0: В среднем человек в день может до 200 тысяч. Сейчас, а потом ты. Ты моя. Танец. Horny. Сердце бестолково.
1: Hello, brothers.
0: Я буду.
2: Lubida.
0: Один на один с этой комнатой цветных.
2: Fucking slay.

не любишь пячи, со смыслом намена не хочешь. Ты приготовила anal, and I'm gonna make cum. Ты хочешь ночью do anal, но я бы лучше царак.

0: Just lube it up.
1: Come.
2: Billy Herring.

0: Just lube it up.
1: Come.
2: Yes, we can.
3: Billy Harrington.
0: Fantasies.

0: long time.
1: I'm fucking coming.
2: Это просто
1: gay sex.
2: Только правда, каблуки, только кофе на.
0: Suction.
3: Spanking.
1: Anal.
0: Fisting.
2: Она меня не
1: любит.

0: дай мне свои
1: latex gloves.
2: Еще одна заявка на меня прилетела. Тот же,
1: ass.
2: Как освободишься.
1: Swallow.
3: Я выбираю себе, дорогие.
1: Oui.
3: Передай, что мне, ну, как бы, вообще... Я никогда не покупал себе... Я никогда не покупал себе настолько дорогих...
1: Oui,

0: suck some dick.
1: Master.
0: Anal. Semen.

0: Прибавь мне
1: 300.
0: Я не прикасаем. Я не люблю этих
1: мать,
0: ведь мы не
1: do anal.
0: И я своим называю
1: Dungeon.
0: Он не знаешь мое имя. Ни на что не намекаю, но со мной я не знаю, в чем проблема, но всегда дизайнерский
2: семен.
0: Я зову его прям сейчас, я в другом
2: семен.
0: Я не знаю, в чем твоя
1: spanking.
0: Ведь нету
2: семен.
0: Ваши непонятно, вы все для меня. Я могу все сам придумать и все завалить.
1: Fucking deep.

Boy. Boy. Fisting.

three. Coming. Come. Trips from.

0: живет.
1: Фэр как?
0: В каких укромных уголках твои?
1: Anal.
0: Ее искать я таю от твоих волшебных
2: fucking slaves.
0: И мне так хочется тебе о своих
1: bondage
0: сказать. Я знаю, где живет
1: Фэр как?

0: за наших лысеющих братьев. За тех, кто еще бед... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Лонг.
1: Офигенный. Так. Ну, так мало. Сколько ни... Spanking. Но не... Spanking. Держи. Тебе так говорил. Master. Сейчас не мешай. Bondage. Выглядишь ебано. У, ты бы хотел как... Прям как в лесу. Но теперь их там минимум. Ты теперь в лесу. Ты теперь в лесу. И хоть обалденный как. Но... Нет. Нет, не урожай. Я в твоей.

Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Счастливый билет. Полу...

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon
0: и до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне. Нет,

0: Чарны чарствует
1: ass.
0: Тупой ломает
2: dick.
0: Уставленный
1: fat cock.
0: В размытый
1: gay website.
0: Прямо с
1: dark fat cock.
0: Идет бесшумный
2: cum.
0: Бегущая
1: dark fat cock.
2: Stick finger in ass.

dick.

0: Suck dick.
1: Suck this in
2: the spanking.
1: Roll na me.
0: $300.
1: Anal.
0: Fisting. Master.
1: Y'all can't catch toy. Not
0: coming.
3: Why?
1: But will some.
0: My cum.
3: Doom
1: at Nepoch.
0: Gay party.
1: Nepoch. Хуй огромный, как пенис. На мне прыгает жопа.
0: Fingers.
1: Стану, сука, я тебе чё?
0: Do anal? Latex gloves?
1: Работал!
3: No!
1: Но теперь буду, чё ещё типа?
0: Bondage?
1: Сделал деньги на
0: dungeon?
1: Да, это так, но надо...
3: Ah, fuck up, boy! Ah, fuck you!

website. Ain't no socks on deck. Performance.

Fisting ass. Finger stick. Dungeon turns me on.

0: Семен.
1: Так. Пронесет, а потом по ней пройдет Сихалло. Снова чистый.
2: My car. Dick. Dick. Dick. Finger stick.
1: Снова чистый.

0: Drop a mic, come, drop a mic, come.
1: Come, come, come.

0: septic.
1: Horny. My dungeon.
2: The semen.
1: Dick.
3: Gay boy.
1: Hey.

0: 300 bucks.
1: Grape. Semen.
0: 300 bucks. 300 bucks.
2: Leather.
3: Anal.
2: Deep.
3: Наших так много тайн, но все, что ты нажил, лутай.

0: Геймбой.
1: Леттер.
2: Сразу видно, что герой. Прости нас,
0: брother.
2: Клейтские повадки. Живем мы так-то тут. Не сладкие. Ты пойми нас, ладно. Кормить нам надо. Сбежали к низу.
1: Но
2: воздух выше яда. Не хочу, все отрадно. Люблю, как
3: семена.
2: В одной держу я с другой в
1: карму.

Я лучше гей за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил Памп.

0: Расставаться с тобой я
1: coming.
0: Но опять и опять попытаюсь
1: swallow my cum.

0: Песня про Старс.
1: Синон, где?
2: Ой.
3: Мне не надо. У меня есть просто.

0: Когда?
1: Прямо сейчас.
2: Легенда.

0: блядь, даже я такой shit делаю. Я типа делаю shit. Ну, хуйню, рознь как бы, и такая shit. Полная хуйня, честно.
1: Это... Да, это же планета. Материк на планете. Нет, это планета. Вы а вы? Билли Харрингтон. А вы знаете, что такое? Гей Парти? Да, это мое имя. Ага, понятно.
2: Девушки, а чем вы занимаетесь? Sorry for what?
3: Начни хотя бы...
4: Suck dick.
3: Ну чё ты такой?
4: No homo.
3: Хватит опять нудить, что я...
4: So fucking horny.
3: Просто раз...
4: Swallow cum.
3: Одно из моих...
4: Gay fun.
3: Я тебе покажу, как сильно ты...
4: Turns me on.
3: Ты весь такой...
4: I don't swallow cum.
5: Spanking ass.

0: блёшь
1: These dark fantasies.
0: И первым просишь
2: Get down on your knees.
0: Всегда не забываешь
1: Dick. Loop it up.
0: Какой молодец. Любишь своих
2: Fucking slay.

0: Стоп.
1: Предъявите помощь. Зубы этой чаще видят, я не зубную пасть. Могу спиздить, сказать типа, не копипаст. Торчит на 3 часа, но не готовит. Я гачий мальчик.

0: Нас нет имен, ни парка. Обуздать нельзя ни одна. Ни почем, ведь мы запрещенная. Каждый из причем замечать. Come. Мироздание.
1: Do anal.
0: Мы запрещенная. Из тайного рукопожатия сочинять. Стукачок, ведь мы запрещенная.

0: следуют толпы. Мы способны бесследно мелькнув напоследок городской непрошенный лет столько под рубящим будущим тубус успешно несущий
1: пенисы.
0: У нас нет
1: ни бандаж.

0: Nico, Nico. Horny. Fucking coming.
1: This thing.
0: Nico, Nico.

0: Никулито.
1: Никулито.

0: Doritos.
1: Fucking coming.

0: 7 километров до пункта назначения. Примерное время прибытия 1 час 34 минуты после полуночи.
1: Так, кстати, а почему мы поехали именно вечером?
2: Фэн Даркхолм
3: сказал, что эти
4: Бэткакс
3: можно найти только в темноте.
1: Чего, блядь?
3: Фэн сказал, что они светятся.
1: Светящиеся
4: Бэткакс.
1: Почему тогда я раньше ничего не слышал о таких?
0: Общее число видов
4: Бэткак
0: может достигать 1,5 миллиона, из которых описано и изучено лишь 13%. Также ежегодно около 800 новых видов
4: Бэткак.
1: Дай 5.
3: Ой. Вот видите, наука на моей стороне.
5: А светятся они как? На светодиодах?
0: Люминесценция у
4: Бэткак
0: возможно, благодаря химической реакции с участием и филена, светоизлучающего биологического пигмента. В результате этого ткани,
4: Бэткак,
0: в которых происходит реакция, светятся зеленоватым светом. Согласно другой версии, излучаемый свет
4: Бэткак
0: служит предупреждением о его ядовитости для...
5: Меня начинает раздражать эта Сири на максималках. О,
6: Сири.
5: Господи.
6: Эй, так все быстро. Ладно, ладно. Знаю, хочется накрыться теплым.
4: Бэткак.
6: Таким огромным, огромным.
4: Бэткак.
6: Положить голову на мягкую.
4: Ass.
6: Перевай. Обязательно.
4: The semen.
6: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть.
2: Oh, dungeon.
6: Дикторый кот.
4: Word around the offices, you've got a fat cock.
6: Покрытый
4: my ass.
6: Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
2: for master.
4: Fat cock.
6: За...
2: No.
6: Чтобы
4: gay sex.
6: Никто не знал.
2: No.
6: Чтобы
2: the spanking.
6: Был на перебор.
2: Слышь?
6: Кричат тех пор.
4: А да.

0: Поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
2: Свердят
0: на данжен назад. Сами будем мы решать, где
1: suck dick. Anal.
0: Давай толпу.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is $300.
0: Адам.

0: 面的。
1: Swallow my cum. Sisting. Fuck slay. Please, bro.

0: смог ли ты сделала
1: stick finger ass.
0: А я не знаю, смог ли застроить, несмотря на все этот любовный корпус кого-то разлучает.
1: Sex.
0: Ты нас разлучит.
1: Master.

0: 15.
1: Уважает, кто к не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

0: и вечером на
1: гей-вебсайте
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает.

кто уважает, кто к тебе пристает, того не жалят.

0: existing.
1: Уважает, кто к не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят, тому
0: do anal.
1: Уважает, кто не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

0: того,
1: boy next door.
0: Не жалят.

0: Наше новогоднее
1: гей-парти.
0: МС Билл
1: Харрингтон
0: сделает вам Мэри Фэнс.

0: Я шоколадний
1: перик.
0: Я ласковий.
2: Фоместер.
0: Я
2: хорний.
0: На все сто. Пока здесь рулят МС...
3: И Билли Харрингтон.
0: Мы вам устроим
4: Bonded Sex Party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: Fucking D.
7: Oh, that hurt.
8: Suck this off.

0: Мало кто знает, что
1: Band Dark Home Fisting
0: Beavis На полицу надписи Maiden
2: Gay website
0: Porn-ass Едет А затем за
2: Porn-ass
0: Русский
2: Boy next door
0: Четко корректирует
2: Как Gay sex club In my ass
0: Любы До зари От рассвета до заката
2: Как
0: Любы До зари От рассвета до заката
2: Как
0: На полице надписи
2: Мистек
0: Порн-эс Едет в
1: Дарк-Холм
0: А за этим
2: Порн-эс
0: Русский
1: Real man
0: Четко корректирует
2: Сап и Свалов Ком In my ass
0: Сивит
2: Любит
0: До зари От ответа до заката
2: Как Любит
0: До зари
2: От Stick finger In anal
0: 300
2: bucks
0: На
1: Порн-эс
0: За рулем Порн-эс
2: Порн-эс
0: На колеса
2: Дик
0: А затем за
2: Порн-эс
0: Бывший
2: Фонслей
0: Четко корректирует
2: Секс
0: И
2: Фистинг-эс In my ass
0: Сивит
2: Любит
0: До зари От ответа до заката
2: Как
0: Порн-эс
2: Любит
0: До зари
2: За Фистинг-фонслей Dungeon Master.
3: Тогда...
4: We must pull up our pants.

0: existing.
1: Уважает, кто не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

Нальют стаканчики. Кто уважает, кто не пристает, того не жалят, тому пью.

0: и вечером на
1: гей-вебсайте
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает, того
1: Boy Next Door

кто уважает, кто к тебе пристает, того не жаля.

0: existing.
1: Уважает, кто к тебе не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят, тому
0: you ain't no.
1: Уважает, кто не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

Boy next door.

0: кину
1: Мастер.
2: Bad cock.
0: Холодный на скамейке.
2: Boy next door.
0: Без суеты. Братва, прикинь.
1: Come and may know.
0: Хлопочет, кружится.
1: I come.
0: Дождем смывает все, что было. А наши
3: семена
0: навсегда надежно
1: Dungeon.
0: Схоронила. Какая
1: Fisting
0: лагеря.

0: Master. Присланием наказания. Нам это Dungeon. Словно с ней краткосрочной.
1: Одень и той свой наряд. И семен
2: желтых и багряных.
0: И снова наш Gateboy. Отряд. От этой осени чуть
3: coming.

0: собрались плащи. А где-то погнал мушку. Остынет от жары. Родные соберут тушку. И на поспешат. Не нарушая
1: penetration.
0: А мы будем просто осознавая безысходность. Какая
1: fisting
0: в лагере

do, ain't no.

0: Van Dark Hole. Jake Martin.
1: Oh, Master Tahorny.

0: fist.
1: Fist.

fuck you, Leatherhead.

0: up on that.
1: Yeah.

Сегодня я решила немножечко сделать для вас разгрузку и поговорим о веселом.

Нормально. Не пердануть громко, а свистануть. Что со мной происходит? Подношу свой палец и начинаю там ковырять. Это что? Это самый... Козявочка, это мой вкусный снэк. Это не просто... Кстати, как перестать? Сразу скажу. Никак.

0: замерли и не двигаться. Все. Если это горячий, он людям. Если это холодный, раздражает. Если это горячий, он людям. Если это холодный,
1: oh, I'm fucking coming.
0: Ваши зубы

I want to see six hot loads.

Coming. Так легко. Oh, yeah. Coming. Так легко. Coming. Так легко.

Неважно ничего, что я тебе вчера сказал. Мы перебрали, я не в адеквате падал в обморок. Никак не реагирует на мои глаза. Не надо мне тебе даришь только повод, да я умирал. Красно каждый раз спасался. В твоих волосах погасит в твоих нежных рук. И если ты я тоже сдохну завтра. Запомни навсегда, все люди нам с тобой врут. Последний медленный coming. Последний horny.

0: Dungeon Master.
1: Fisting Harrington.

0: совсем один, когда открыл бой. Твой домой стоял хозяин,
1: Азиан.
0: Он любит меня, он сказал, теперь ты твердым будто был.
2: Помету от пол, как поду. Я им помогал, как пол.
0: Fisting,
2: принёс мне.

Horny, horny, Jim. Horny, horny, horny, Jim.

Horny. Jim. Horny. Jim. Okay. Horny. Jim. Horny. Horny.

0: pay no.
1: Get out of that jabroni outfit.
2: Yeah, smart ass.
3: Ugh.

master. Fisting is 300 bucks. Dungeon master. Fisting.

master. System is 300 bucks. Dungeon master.

0: Темный
1: данжен,
0: городе чужом, где-то
2: Гостя.
0: Хорошо, что ты не
1: Систем
0: моих
1: anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
2: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
2: Some dick.
3: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, раз это так неизбежно, как
2: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
1: Fast anal.

Yeah. Close money, man. Clock, what you got?

0: не съели капли. Чтобы мягать, не нуждались и сохранять. Но оттачивая сами, но доставать из багажника Гелендвагена. Вы меня неправильно, это тип, с которой голова болит. Просто-напросто я не хочу быть
1: Dungeon Master.
0: Без горячих точек стволом может даже
1: Coming.
0: Нет, вы меня неправильно, это тип,
1: с
0: которой болит. Просто-напросто не хотел бы быть отравленным вашими или за другими ядами.
1: Slit the dicks hot loads. Master, fisting my ass.
0: Absolutely fisting.
1: Love. Slit the dicks
0: hot loads.
1: Master,
0: fisting
1: my ass.

0: Захочу, я буду fucking coming. Суки, закакан весь текст об этом. Даже при таких вам не больше. Только вспомни, где я был еще в прошлом.
1: Перебив весь на территории богемской. Или увидеть церемонию.
2: Bonded party.
1: Приоткрыв.

0: another big surprise, guys.
1: Do you like what you see?
2: Я не могу дышать, мне не видно.
3: Nico.

I feel like a master.

0: suck some dick.
1: Anal.
2: The semen.
1: That turns me

0: Fuck you.
1: Boy next door.
0: Fuck you. Fuck you.
2: Fucking slut.

0: penetration. Swallow.
1: На даче мечтала о том, что стану богатой.
0: Gachi.
1: Но с неба падает только
0: $3.

latex anal fucking cum. My ass. Swallow.

0: fucking.
1: Fucking slave.
2: Sex.
1: Love our band.

Ты сейчас о главной celebrity интриги года, о таинственном побеге из России вместе с Джоном, будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти. Они покинули страну инкогнито через...

всех ты был как номер один. Мой чип живлен, я послой подобрал пароль твой. Было просто как палит и закон черного авто. Если жизнь, то моя жизнь как грязный. И сорвал лаптоп, запомни, сука, кто здесь. Сотник на полотно, но в голове лишь бинарный. Так, бой.

Окей, ну. Я работаю 3 дня! Без зарплаты! Я не отдам, я... Эй! Заберите свой металлолом!

0: этом нет ничего такого, и я сказал тебе.
1: I don't do anal.

Danke, Nacho.

0: случайно.
1: Устал держаться. Кажется, что нам не оставили. Ты на парни, когда я безучастно смотрю.
0: Bad cock.
1: Кажется, что я
0: гей-бой.
1: Да, я дышаться, я ненавижу.
0: Секс.
1: Я трехлетней давности себе ждал бы. Распускаю сопли и руки, но
0: бандаж
1: никогда не распускал. Собираю
0: rip the skin.
1: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все. Что знаю много всего, и дальше будет
0: спанкинг.
1: Больше
0: penetration.
1: Клит.

0: не страшно, рисую тебе
1: Latex Club.
0: Чтобы ты их изнашивала. Однажды
1: Sex.
0: Будет по-настоящему, а пока что ты спросила, почему
1: Stiffing.

0: Так, Дэн.
1: С детства не умел, видимо, такой.
0: Dungeon.
1: Мой удел. А...
0: Dark ass.
1: Да что?
0: Dark ass.
1: Вечно мне лгала. И меня никогда...

0: fucking D.
1: Cock.
0: Don't do anal.
2: Come.
0: Stick finger.

0: закончится. О май кам.
1: Бежать без света.
2: Уи-уи.
3: О, yes.
0: Мечтаю.
4: Swallow you.
5: Semen. That turns me on.
0: Я просто.
4: Stick in ass. Stick finger.
6: Billy Harrington.
4: Swallow cum.
6: Dark ass.

И когда-то шли в бой, не без вас этот мир стал пустой. Знали...

0: best we can. Let it be said for our children's children that when we were tested by DOS attacks, refused by YouTube, we did not turn back. The great gift of freedom be delivered safely to future generations. Thank you. God bless. And God bless Nico Nico Doga.
1: Прошу прощения, а это...
2: Да-да, говори.
1: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
3: Бам! Сколько?
1: Ну, 1 000 000 рублей найду.
2: Ты чё, ебанулся?

0: Tom.
1: Будет, не знаю, только...
0: Loop it up, loop it up.
2: Make me coming.
1: Зачем все так сложно, только...
3: Тихо, тихо.
1: Что можно, только...
3: Тихо, тихо.

0: Din hjerte for
1: en ærsvilde.
0: Dvej.
2: Simen Kark.
0: Jo!

0: твоя.
1: Спанкинг.
0: Флаш. Убьет, кто меня поймет. Твоим
2: именем как
0: бьет. Я не твое тело, твои движения в
1: панбич
0: белом.
1: You're in my house.
0: Я не

0: секс.
1: С любовью.
2: У меня?
1: Без любовь.
3: Yeah.
2: Ведь если
0: Slave.
2: Все свое время тратит на то, чтобы заработать,
0: Coming.
2: То у нее просто не хватит сил на...
0: Oxford.

Sex.

0: Sí.
1: Fuck you.

0: зло, и однажды лишь на зло я влюблю свой...
1: Performance art.
2: Bad.
0: Вспомни,
2: Leather.
0: Жаркий летний наш...
2: Gay sex. Horny.
3: Big

0: Podcast.
1: Сказал, что любовь умерла, что не
0: Dungeon.
1: И правда сгорела дотла, даже если
0: Stick your finger in my ass.
1: Я
0: next door.
1: Вперед и не шагу назад. Каждый
0: Started.
1: День мне в сердце стреляет
0: The semen.
1: Но эти делают
0: Turns me on.
1: Я вернусь и обратно домой. Я
0: вернусь,
1: что
0: Come all over you.
1: Это мой
0: бой.
1: До последнего
0: This thing
1: Даже если
0: Hurts
1: Мой

0: делают только
1: фасты.
0: И я слышу, как вторят комбанды.
2: Ей, секунса.
0: Это мой бой до последнего. Мой бой, даже если
3: it hurts.
0: Мой бой, пока не гаснет.
3: Come, chef.
0: Бьется с ними.
3: Next door.
4: Down, boy.

мой бой. До последнего в банке мой бой. Даже я мой бой. Пока не гаснет тек, бьется бой.

0: медленно
1: the semen
0: уплывают в
2: ass.
0: Встречи с
2: Billy.
0: Ты уже не жди. И хотя нам Slice. Немного жаль,
3: Ben.
0: Конечно,
3: fucking deep.
0: Скатертью, скатертью
3: boy next door
0: стелится и упирается прямо
3: in my ass.
0: Каждому
3: master
0: в лучшие верится.
3: Cock.
0: Катится,
3: cock.
0: Катится.
3: Loop. Gay sex.
0: Может мы
3: do anal fist.
0: Кого-то зря
3: master
0: Ben. Закроет это
3: dick.
0: К новым
3: deep dark fantasy.
0: Спешим, друзья.
3: Stick finger anal.
0: Машинист. Скатертью, скатертью.
3: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо
3: in my ass.
0: Каждому
3: master
0: в лучшие верится.
3: Cock.
0: Катится,
3: cock.
0: Катится.
3: Голубой gay sex.
0: Голубой
3: bad cock.
0: Бежит, качается.
3: Dungeon master.
0: Набирает.
4: Nice.
0: Ну зачем же это
3: come.
0: Кончается? Пусть бой
3: do a fisting
0: целый год. Скатертью, скатертью
3: boy next door
0: стелится и упирается прямо
3: in my ass.
0: Каждому
3: master
0: в лучшие верится.
3: Cock.
0: Катится,
3: cock.
0: Катится
3: loop gay sex. Master
0: в лучшие верится.
3: Cock.
0: Катится,
3: cock.
0: Катится
3: loop gay sex.

position.

0: 买
1: 房啥？故事的我去И я готов расцеловать за то, что свел с тобой. У тебя далеко и семья.

0: coming and your anal finger so deep and ass. Make me come
1: this thing.
0: My fucking ass. My fucking ass. Oh yeah.
2: Мы расстанемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой.
3: Two fat cocks.
2: Только изредка всплакнут две.

0: penetration, anal, настоящий секс,
1: берет, когда путают мой
0: ass.
1: Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем,
0: 40 guys,
1: едем нагибать систему.

0: Обнули
1: Бэркак.
0: Ты отмени
1: секс.
0: Виноват де
1: обвини.
0: Дядя только
1: fuck you.
0: Как же я не
1: fuck.
0: Обнули контракты.
1: Любит
0: как.

0: трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я но сделал это играючи.
1: Мне говорят, что я что я вчера с березы слез.

15F. My cum. Anal. I'm an artist.

0: your
1: master.
0: Monster.
1: Stick. Ducky.
0: Ducky.

0: Billy!
1: Где ты?
2: Лейтер.
1: А, так, пацаны.
0: As we can.
1: Такая только у меня и у
2: Александра.
3: Мы готовы, дети!
2: Yes, Billy.

Fisting. Chop, chop, he says I'm gonna win. Dick.

0: хлеба. Только ты,
1: you ain't no.
0: Никому. Ждешь ты только
2: Семен.

0: в этой жизни
1: совсем
0: мало добывает.
1: Тополиный пух.
2: 5 fingers.
3: Такие теплые. Ты пойми, что
2: anal.
3: Поцелуй.
4: Это еще не любовь. Это лишь такой закон, который дает противоположности.
1: Тополиный пух.
3: 5 июль.
2: Latex.
3: Уносит в
2: anal.
3: Только ты.
2: Stick finger.
3: Никому.
2: Ain't no, ain't no, ain't no.

0: Фария.
1: Такие лунные, а соляный
0: вивит.
1: Данжен. Унося с собою мысли грустные.
2: Тополиный пух.
3: Краса. Белые хлопья.
4: Семена.
0: Любовь
2: пишла. Этим
0: гаджи.
2: Летом, летом.
0: Любовь.

0: по-моему.
1: Семена.
2: Сходит с ума, когда я сплю. Ведь Dick. Не понимает, что я не люблю.
3: Fucking coming.
2: Рано утром для меня бывает трудно эти первые.

0: тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучно.
2: Stick your finger.
0: Пока.
2: Next door.
3: Fuck.

0: bag
1: next door.
2: Fuck me.
3: Slay.
0: Поцелуй
1: my ass.
0: Ведь нам это нравится. Памяти моей.
1: Gay website.
0: Останется. Очень жаль, что это
1: website.

0: Bella.
1: Oh my dick.
0: Swallow my cum. Lube it up.

0: Это всего лишь
1: секс.
0: Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я
1: Subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

super quick.

разбила мать. Ты разлила мать. И вообще по жизни как-то поступила некрасиво. Говоришь, ты что тебе со мной? Но я пух, значит мне на это тоже будет похуй.

0: этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
2: gay sex.
0: Получили.
3: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там.
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger stick.
0: И опять.
4: Rip the skin.
0: Твою мать.
1: Данжен.

Get your ass out of here! Triple. Do it.

Dungeon Master. Прошло, ностальгия, клеши, тянется в окошко. My calm. Знакомая, это то, что ты рвота. Вась на выпускном техо, третий курс под горота. 300. Как отпустила, хоплик. 100. Лет уже не слушать. Full Master. Солнце так же красивый тебе, как Boys. Задира. Все еще красивый тебе, как Boys. Задира. 300.

0: Гарри Поттер, алфабеки вяжут по рукам. Бандич. Тебе это нонсенс, кем-то насанов. Данжен. Памяти на солнце стало больше черных.
1: Лейтекс. Каминг.
0: Через ноту нам с тобой больше не о чем болтать.
1: Бой next door.
0: Ты

0: sex.
1: Phone like you, by you.
0: 300 for master.

just lube it up. Максим системно, но твоя сука пиздец. Еще один цикл колей нам. It's a fucking deep. От головы до тела. Shit, I'm sorry. Но не в этом дело, я с тобой не об этом. Не кроют нервы. Flash of the spanking. We must pull up our pants.

0: romance.
1: Anal.
2: Dick.
3: Yeah. Fuck you!
4: I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
3: Fuck you.
1: Fisting.
0: Не боюсь.
1: $300.
0: Я больше, может, не...
4: Rip the skin.
0: А может...
1: It's so...

Dungeon Master. Dungeon Master. Master. Master. Master.

0: Legs.
1: Dicks.
2: Semen.
3: Let's go. Why don't you get out of there?

Some dick. You're

0: Не так всякому, как раз, чтобы накинуть грустно. Под пианино из 2010-го, как квесты, плагины в
1: Anal. Two bad cocks.
0: Десятого.
2: Subchat.
0: Вы накинуть.
1: Semen. $300.
0: Пикси.

0: assist.
1: Three hundred.

0: секс.
1: Фон магию пою.
0: 300 Boy, 300, 100, full master.

0: квате. Однажды я уехала, ты Турцию потерял. Ты мой завтрак, я в лынке, звездный душ. Там, где играет музыка, я телефон. Мой новый эталон.
1: Full master runs me on. Dicks. My dick is so hot. My dick is so hot. My dick is so hot.

Don't stop. 15 seconds. Master.

0: Цак.
1: Да, да. Балуем бриллиантом. Эх, и заживем. Эх, и заживем. Ну, 300.

0: Джи.
1: А что пустяковья хрупкого артиста, нет довести бы до самоубийства, нет человека ранними.
2: Не хочу никому давать копаться в своей. Не хочу. Боюсь, что раскопают что-то.

penetration sound.

0: long latex gloves.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет. Pull up our pants. Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
0: my ass. Fisting.
2: Я каждый
0: come my ass.

0: long latex glove. Like...
1: Если на беду, а если... Разлучит... Не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master of man.
1: Переб...
0: Я
1: каждый... Каждый...
0: Call my ass.
1: Перебу твой...
0: Finger dungeon.
1: Моем. Случи звеня нет никогда.
0: Boy next door.
1: Разлюбить не смогу и ты...
0: Just lube it.
1: Всегда.
0: Long latex glove.
1: Я каждый... Каждый...
0: Call my ass.
1: Перебу твой...
0: Finger dungeon.

Fala, galera.

でも。

0: Пальчики добавляют мои бюджеты.
1: Как?
0: Из-за меня вернулась.
1: Гейба, хорни.
0: Но и не про губы и зад.
1: Бой.
0: Зацени, как сажусь на
1: шаг.
0: Хелки, скелтон, мак.
1: Агат.
0: Секта, принцесса, олицетворение.
1: Секс.
0: Мои бюджеты.

0: dungeon.
1: Swallow semen.
2: Some shit.
0: Finger.
3: Oh my God!
0: Coming.

0: Гей-вебсайт.
1: Что с нами будет?
0: Гей-вебсайт.
1: Что с нами станет? Он меня точно.
0: Stick finger anal.
1: Мое умирает.
0: This thing.
1: Терпеть нету силы.
0: Coming.
1: Терпеть невозможно. Боже, какой
0: Act.
1: Красивый. Как же любить его сложно.
0: Гей-вебсайт.
1: Что же случилось? Как же...
2: The lie of the sanking.
1: Да если скажу, что мне...
0: This thing.
1: Будут смеяться. Что же теперь скажут люди?
0: Anal.
1: Навеки разбито.
0: Гей-вебсайт.
1: Что с нами будет? Я полюбила.
0: Full master.
1: Но он не...
0: Coming in my ass.

0: И пришла я на
1: то,
0: чтобы найти тебя снова тут.
1: Finger.
0: Твои, как год назад, но рядом уже не мои. Топчет знакомый мне
1: ass.
0: Был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is $300.
0: Был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Для вас, а я
1: Bad cock.

Putting my own style on the channel.

0: Come on, let's go.
1: Где то на
2: gay website?
1: Там, где всегда
0: fucking slaves
1: трутся спиной
2: and fisting finger in my ass.
1: Мимо плывут
2: the seamen
1: спят подо льдом
2: fat cocks
1: трутся спиной
2: leather man
1: вертится
2: 300 bucks.

0: finger in my ass. Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my come.

0: penetration anal.
1: This new currency.
0: $300.
2: Сколько не говори.
0: Dungeon master.
2: Для всех один.
0: Bump up.

0: Сисни крутцы.
1: 300 баксов.
2: Сколько не говори.
1: Dungeon Master.
2: Для всех один.
1: I'm proud of you.

Machine gun.

заперли. Граждан звуковой стеной, непробиваемой, хоть и невидимой. Музыка всегда со мной. Since he's always ready to make some noise.

0: Гумилев.
1: Ты разлила мое
0: Симин.
1: И вообще по жизни как-то поступила некрасиво. Говоришь,
0: I don't do anal.
1: Ты что тебе со мной
0: Coming.
1: Но я плохо, значит мне на это тоже будет похуй. Yeah.

0: next door.
1: Меня пленяет раны. Просто мне ответь на лют. И ты смогла подить.
2: Семен.
1: Символ мой по жизни, но гитара.
3: Fucking slaves.

0: Bondage.
1: Тоже нет нужды. Организмы под их сила, и к тому же они мудры. Старым лавсем поголовно им
2: the semen.
1: Не чужды. О, суета моя.
0: Fisting.
1: Лония, Достоевский.
0: Dungeon Master.
1: Менделеев.

0: блять.
1: Fucking stick.
0: Ловите мы.
1: Fucking slave.
2: Master.
0: Близки не важны. Хватит пустой.
2: Fucking D. Dick.
0: Не нужны мне ваши. Я стою на двух.
3: Fat cock.
0: Про меня.
1: Slave. Suction.
0: Поворот модель.
1: Suck.
4: Leather head.

50 is 100 bucks. Do anal. 50 and anal.

man. 300 baht. Ты не приговор, ты не виноват, виноват. Darkom. Десятый подряд виноват лишь. My ass. Все стало новое, стало больше проблем. Что же мне делать, как же мне быть, если темный дворец в клетке? Что же мне делать, как же мне быть, если...

0: кто по...
1: Данчен.
0: Сэм.
2: Да?
0: Че ты пестуешься?
2: А? Слейв.
0: Да ладно, братан.
1: Stick your finger in my ass. Гей-бой.

0: Блять, что за хуйня? Это копейка, это гейская ебала или что?
1: Ой, она гей во всех традициях. О, бьется. Она не верит в
2: Джерк. Мастер.
1: Ой, дай.
3: Булес, беги вепонс.
1: Ой, оу.
2: Секс.
1: Please, я.
2: Дю, эйнол.
1: Yes,

0: наш
1: гей-парти.
0: День проходит, возвращаясь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
1: гей-бандит.
0: Опять целый день пенсионеров развлекаются. Спорят, что теперь играют.

0: попробовать.
1: Ехать некуда, ехать некуда, по южному.
2: Next door, gay.
1: Хочется,
2: gay.
1: Надо, ведь в ней уже
2: моряк.
1: Но ехать некуда, а все едут.
0: Gaming up.

Fuck you.

0: пиздуйте отсюда, ёбаные
1: пиздуйте. Под капот в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18, так располнил стоп. Цвет как
2: Siemens,
1: цвет родной, прям так
2: сильно. Finger
1: chips от
2: Кремля,
1: дорогие
2: Барби.
1: Смолки, смолка и скучно, не смолки. Эти кубовки на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на большие
2: магготи.
1: Править на бойне, это всегда было плохо. Вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу
2: Dungeon.

больше музыки. Аким сайс, но конечно меня отсутствует. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего я успею. Голик сучи, я ношу.

Нове спад приятний, щоб приятней, новенький пендель. Правило вже Дуба, Іспанія, щоб порадовать брат. Как хорошо, что он рос не вовремя. Его не учили бояться. Малому сегодня 12. Под капот в 300 на капот заполнен. Мне давно уже не 18. Полный на 100

0: там нас, там крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и...
1: Данжен.
0: Бомбоубежище себе...

0: suck dick.
1: Wow.
2: Yeah, like semen
3: ass.
4: Fuck!
5: Dungeon Master.
4: Slaves.
6: Между всех времен.
5: 300 bucks.
6: Мы уже не ждем, чтоб
0: you die.
5: Fat cocks.
6: Сходим с ума.
0: White cock.

0: boy.
1: Dick. Cup.
2: Fisting
1: ass.

Coming. В последний раз. Семен. Boys Bondage Gay Website.

0: себе шлепнула папа. Эй, но шлепнула папа. Эй, но
1: сори.
0: Но твой бойчик больше не твой бойчик.
2: Лейтекс.
0: Так плотно на мне, словно скоро.
2: Coming.
0: Бойчики так много, можно выдать.
3: Именно.
0: Талии
2: с моей
0: формы как у
2: мастер.

0: finger stick.
1: На лошади старая с мешком похуярила.
2: Я купила холодильник под названием. Рыбы нету, мяса нету. Положу
0: the skin.

Bombardier.

0: собой.
1: Садится с ним рядом, он берет за пену и причудливым узором засверкает его
0: земля.
1: Слушай.